Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву.

0: Infinity.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим.

мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление выше нормы 756 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 4,6. В отдельных районах по низинам заморски до 0, минус 2 градусов. А днем 15-17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 47 минут, заход в 18:26, долгота дня 11 часов и 39 минут. В четверг и в пятницу характер погоды не изменится. Малооблачно, без осадков, в четверг до плюс 16, в пятницу до плюс 15, в субботу до плюс 13 и также без осадков.
1: Погода на Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-75-50 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 30 сентября 1791 года в Венском театре Аудервиден состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шиканедер. Опера имела огромный успех у зрителей. Гёте так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либретто, которое, впрочем, успехом не увенчались. Сюжет, обработанный в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес. Шиканедер почерпнул сказки Виланда Лоло. Дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастро. Царица посылает принца Тамину спасти девушку и дает ему волшебный атрибут – флейту и помощников. Принц переходит на сторону волшебника, проходит испытания и получает любовь. «Волшебная флейта» – последнее произведение Моцарта и, как младший ребенок у родителей, его самая любимая опера. Легенда гласит, что на смертном одре он пожелал послушать именно ее и стал напевать песенку «Папагено». В 2005 году опера была поставлена в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова, режиссер-постановщик Андрей Денников, а имя Моцарта стало символом высшей музыкальной одаренности, творческой гениальности и единства красоты.
5: Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Info Art Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября днем интернета, ежегодно его праздновать и провести перепись населения русскоязычного интернета. По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел 1 000 000 россиян. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным Медиаскоп, в апреле 2022 года интернетом в России пользовались 80% населения в возрасте старше 12 лет. Это 97,5 миллиона человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуется более 75% жителей. Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь значительно изменится и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты. Количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам прогнозам, к 2041 году пропускная способность сети увеличится в 500 раз.
3: А в этот день события, ставшие историей.
6: Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Для всех знаков это подходящий момент для принятия важных решений и для проявления различного рода инициативы. Главными союзниками сегодня следует избрать смелость в устранении текущих проблем, а также решительность в движении навстречу карьерным успехам.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня будет свойственно вступать в конфликты и с давними оппонентами, и с преданными друзьями. Если вы не хотите, чтобы последствием этого дня для вас стала потеря приятельских отношений, внимательно подбирайте слова, прежде чем озвучить накопившиеся претензии.
0: Тельцы будут особенно сильны в интеллектуальной деятельности. Если ваши мыслительные ресурсы не придут в истощение на работе, вечером есть смысл взяться за сложный кроссворд или за решение головоломки, которая раньше казалась вам невероятно трудной.
2: Близнецы будут находиться в великолепной физической форме. Вы услышите много восторженных отзывов о своей подтянутой фигуре, после чего придете к выводу, что недаром так усиленно занялись спортивными тренировками.
0: Раки сегодня по-новому посмотрят на обстоятельства недавнего инцидента. Вы получите аргументы, доказывающие непричастность близкого для вас человека к распространению гнусных сплетен о вашей персоне.
2: Львы в этот день почувствуют на себе, что такое осенняя хандра и апатия. Вы откажетесь от развлекательной поездки, так как не захотите покидать свой уютный дом, где вы имеете возможность побыть наедине со своими размышлениями о смысле жизни.
0: Многие предпочтения дев в этот день кардинально изменятся. Не исключено, что вы пересмотрите свой рацион, решите поработать над собственным имиджем или займетесь проведением крупных реформ в своей личной жизни.
2: Весы откажутся от давнего делового сотрудничества. Вы и ваш бывший бизнес-партнер придете к выводу, что не имеет смысла и впредь продолжать союз, который никому из вас не приносит ни внушительных доходов, ни морального удовлетворения.
0: Скорпионы сегодня будут очень избирательны в выборе своих собеседников. Вы откажетесь вступать в диалог с человеком, который, по вашим личным предположениям, имеет невысокий социальный авторитет, а потому не отличается развитым кругозором.
2: Стрельцам в этот день удастся продумать до мелочей очень хитрую многоходовку. В результате этих авантюр вы сможете вызвать живой интерес со стороны какого-то человека, но вам не подарит морального удовольствия победа, которая досталась нечестными средствами.
0: Козерогам сегодня придется уступить требованиям своего партнера по браку. Вы решите, что лучше отказаться от собственных инициатив в пользу желаний своей второй половинки, чем впоследствии стать жертвой очередных семейных разборок.
2: Водолеи будут активно рекламировать чьи-то услуги. Вы проникнетесь огромной симпатией к человеку, который в недавнем прошлом успешно решил вашу проблему, и захотите распространить информацию о нем среди своих друзей и знакомых.
0: Рыбы будут наслаждаться практически ничем не ограниченной свободой. В момент, пока ваша вторая половинка находится в отъезде, вы организуете алкогольную вечеринку, после которой ваш дом окажется перевернутым с ног на голову.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление выше нормы 756 миллиметров, меняться не будет. Температура ночи плюс 4,6, в отдельных районах по низинам заморские до 0, минус 2 градусов, а днем 15-17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 47 минут, заход в 18:26, долгота дня 11 часов и 39 минут. В четверг и в пятницу характер погоды не изменится. Малооблачно, без осадков, в четверг до плюс 16, в пятницу до плюс 15, в субботу до плюс 13 и также без осадков.
1: Погода на Infinity.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська». Пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 тысяч 93 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 тысяч 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 400 440 рублей. За год он увеличился на 4653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3», правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланд J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланд J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Совком об экономике в программе «Кошелек».
1: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
0: Идея на миллион.
1: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Инфи.

В России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление выше нормы 756 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 4,6, в отдельных районах по низинам заморски до 0, минус 2 градусов, а днем 15-17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 47 минут, заход в 18:26, долгота дня 11 часов и 39 минут. В четверг и в пятницу характер погоды не изменится. Малооблачно, без осадков, в четверг до плюс 16, в пятницу до плюс 15, в субботу до плюс 13 и также без осадков.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.

28. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: слов.
1: Как известно, человеческое тело в основном состоит из воды. И оказывается, из воды состоит и юмор. Дело в том, что в средние века медицина пыталась установить зависимость между темпераментом человека и его жизненными соками. Именно поэтому юмор в переводе с латыни означает «влага». Так что смеяться до слез – это вполне естественно.
2: Не заходи, если что.
0: Игра слов.
3: Infinity.

0: Даник.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. Спа-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Для всех знаков это подходящий момент для принятия важных решений и для проявления различного рода инициативы. Главными союзниками сегодня следует избрать смелость в устранении текущих проблем, а также решительность в движении навстречу карьерным успехам.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня будет свойственно вступать в конфликты и с давними оппонентами, и с преданными друзьями. Если вы не хотите, чтобы последствием этого дня для вас стала потеря приятельских отношений, внимательно подбирайте слова, прежде чем озвучить накопившиеся претензии.
0: Тельцы будут особенно сильны в интеллектуальной деятельности. Если ваши мыслительные ресурсы не придут в истощение на работе, вечером есть смысл взяться за сложный кроссворд или за решение головоломки, которая раньше казалась вам невероятно трудной.
2: Близнецы будут находиться в великолепной физической форме. Вы услышите много восторженных отзывов о своей подтянутой фигуре, после чего придете к выводу, что недаром так усиленно занялись спортивными тренировками.
0: Раки сегодня по-новому посмотрят на обстоятельства недавнего инцидента. Вы получите аргументы, доказывающие непричастность близкого для вас человека к распространению гнусных сплетен на вашей персоне.
2: Львы в этот день почувствуют на себе, что такое осенняя хандра и апатия. Вы откажетесь от развлекательной поездки, так как не захотите покидать свой уютный дом, где вы имеете возможность побыть наедине со своими размышлениями о смысле жизни.
0: Многие предпочтения дев в этот день кардинально изменятся. Не исключено, что вы пересмотрите свой рацион, решите поработать над собственным имиджем или займетесь проведением крупных реформ в своей личной жизни.
2: Весы откажутся от давнего делового сотрудничества. Вы и ваш бывший бизнес-партнер придете к выводу, что не имеет смысла и впредь продолжать союз, который никому из вас не приносит ни внушительных доходов, ни морального удовлетворения.
0: Скорпионы сегодня будут очень избирательны в выборе своих собеседников. Вы откажетесь вступать в диалог с человеком, который, по вашим личным предположениям, имеет невысокий социальный авторитет, а потому не отличается развитым кругозором.
2: Стрельцам в этот день удастся продумать до мелочей очень хитрую многоходовку. В результате этих авантюр вы сможете вызвать живой интерес со стороны какого-то человека, но вам не подарит морального удовольствия победа, которая досталась нечестными средствами.
0: Козерогам сегодня придется уступить требованиям своего партнера по браку. Вы решите, что лучше отказаться от собственных инициатив в пользу желаний своей второй половинки, чем впоследствии стать жертвой очередных семейных разборок.
2: Водолеи будут активно рекламировать чьи-то услуги. Вы проникнетесь огромной симпатией к человеку, который в недавнем прошлом успешно решил вашу проблему, и захотите распространить информацию о нем среди своих друзей и знакомых.
0: Рыбы будут наслаждаться практически ничем не ограниченной свободой. В момент, пока ваша вторая половинка находится в отъезде, вы организуете алкогольную вечеринку, после которой ваш дом окажется перевернутым с ног на голову.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Отопительный сезон в Дорогобужском округе начнется с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Константин Серенков. Традиционно подача теплоносителя начнется с объектов социальной сферы, школ, детских садов, центральной районной больницы. Согласно программам пуска, подключение к системам теплоснабжения жилищного фонда будет осуществляться поэтапно. Полная подача отопления займет около 2 недель. Это стандартный срок для обеспечения устойчивого теплоснабжения. 24 сентября исполнилось 4 года со дня создания волонтерской группы «Дорогобуж за наших». Ровно 4 года назад дорогобужане, представители самой гуманной профессии Елена и Павел Щекины, купили первые 2 рулона флиса, и Елена Михайловна приступила к шитью снудов и балаклав для нужд бойцов СВО. Сегодня «Дорогобуж за наших» — это сплоченная команда, дружная, проверенная, надежная и многопрофильная. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск-халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. За все время помощь фронту оказана на сумму около 12 миллионов рублей. Было совершено 23 рейса за ленту, осуществление которых зачастую связано с риском для жизни. Количество маск-сетей, сплетенных умелыми заботливыми руками мастериц группы, приближается к отметке 30 тысяч квадратных метров. Также востребована швейная продукция – толстовки, маск-халаты летние и зимние, футболки, шапки, снуды, балаклавы, повязки свой-чужой, подушки, а также фирменные жилеты и носки и талисманы. Окопные свечи и печки также самые лучшие, это всегда говорят бойцы со всех направлений, особо востребованы изделия 3D-печати. Были приобретены и доставлены 4 мотоцикла. Еще 2 мотоцикла, приобретенные дорогобужскими волонтерами, выдали волонтеры приграничного пункта «Ресторанчик для наших ЗВО». Отправлено огромное количество стройматериалов, которые благодаря помощи ремонтно-строительной фирмы «Омега» директор Андрей Бурлаков были доставлены непосредственно на места дислокации подопечных бойцов. Активно помогает волонтерам коллектив Верхнеднепровского технологического техникума во главе с директором Светланой Журавлевой. Педагоги и студенты оказывают различного вида поддержку, ребята плетут сети, будущие сварщики пробовали себя в изготовлении печей. Потом печи стали изготавливать на Дорогобуж-котломаш. Елена и Павел работают с медиками на передовой и с госпиталями, поставляя оборудование и предметы для обычной и тактической медицины. Они помогают в решении других бытовых вопросов, налажено сотрудничество с Народным фронтом. Руководители группы находятся на постоянной связи с бойцами. Каждую поставленную ими задачу команда старается выполнять с максимальной эффективностью и минимальными расходами. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 5 метров в секунду, вечером слабый. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
3: Все мы изначально чайники.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и

0: прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов. Запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3.5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только Ярославскому Локомотиву. На востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радио Infinity. За твою победу.

0: так людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
4: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
4: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

В России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы. Infinity.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 30.

0: 3. Магазин «Винтаж».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20:00 при запросе от не менее 10 семей, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в случае реализации инициативы родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства. Он предположил, что такой механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Законодательно этому ничего не мешает. Накануне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал, что детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы, а группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа, а также в выходные и праздничные дни. И в завершении выпуска продюсер Павел Рудченко высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х у молодого поколения. По мнению спикера, зумеры просто устали от текстов треков современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. На фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Начинают возвращаться к песням, в которых воспевалась искренняя любовь, красивые истории, заявил продюсер. Также критик отметил, что зумеры в дальнейшем могут обратить внимание и на более старые композиции. Если будет интерпретация песен 70-х-80-х, они тоже будут пользоваться популярностью, добавил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 30 сентября 1791 года в Венском театре Аудервиден состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шиканедер. Опера имела огромный успех у зрителей. Гёте так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либретто, которое, впрочем, успехом не увенчались. Сюжет, обработанный в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес. Шиканедер почерпнул сказки Виланда Лоло. Дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастро. Царица посылает принца Тамину спасти девушку и дает ему волшебный атрибут – флейту и помощника. Принц переходит на сторону волшебника, проходит испытания и получает любовь. «Волшебная флейта» – последнее произведение Моцарта и, как младший ребенок у родителей, его самая любимая опера. Легенда гласит, что на смертном одре он пожелал послушать именно ее и стал напевать песенку «Папагено». В 2005 году опера была поставлена в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Режиссер-постановщик Андрей Денников. А имя Моцарта стало символом высшей музыкальной одаренности, творческой гениальности и единства красоты.
7: Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Info Art Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября днем интернета, ежегодно его праздновать и провести перепись населения русскоязычного интернета. По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел 1 000 000 россиян. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным Медиаскоп, в апреле 2022 года интернетом в России пользовались 80% населения в возрасте старше 12 лет. Это 97,5 миллиона человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуется более 75% жителей. Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь значительно изменится и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты. Количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам прогнозом, к 2041 году пропускная способность сети увеличится в 500 раз.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: В эфире

0: Новости спорта.
1: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений кряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. В Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Спешим сообщить об открытии

пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3», правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

Новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Отопительный сезон в Дорогобужском округе начнется с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Константин Серенков. Традиционно подача теплоносителя начнется с объектов социальной сферы, школ, детских садов, центральной районной больницы. Согласно программам пуска, подключение к системам теплоснабжения жилищного фонда будет осуществляться поэтапно. Полная подача отопления займет около 2 недель. Это стандартный срок для обеспечения устойчивого теплоснабжения. 24 сентября исполнилось 4 года со дня создания волонтерской группы «Дорогобуж за наших». Ровно 4 года назад дорогобужане, представители самой гуманной профессии Елена и Павел Щекины, купили первые 2 рулона флиса, и Елена Михайловна приступила к шитью снудов и балаклав для нужд бойцов СВО. Сегодня «Дорогобуж за наших» — это сплоченная команда, дружная, проверенная, надежная и многопрофильная. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск-халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. За все время помощь фронту оказана на сумму около 12 миллионов рублей. Было совершено 23 рейса за ленту, осуществление которых зачастую связано с риском для жизни. Количество маск-сетей, сплетенных умелыми заботливыми руками мастериц группы, приближается к отметке 30 тысяч квадратных метров. Также востребована швейная продукция – толстовки, маск-халаты летние и зимние, футболки, шапки, снуды, балаклавы, повязки свой-чужой, подушки, а также фирменные жилеты и носки и талисманы. Окопные свечи и печки также самые лучшие, это всегда говорят бойцы со всех направлений, особо востребованы изделия 3D-печати. Были приобретены и доставлены 4 мотоцикла. Еще 2 мотоцикла, приобретенные дорогобужскими волонтерами, выдали волонтеры приграничного пункта «Ресторанчик для наших ЗВО». Отправлено огромное количество стройматериалов, которые благодаря помощи ремонтно-строительной фирмы «Омега» директор Андрей Бурлаков были доставлены непосредственно на места дислокации подопечных бойцов. Активно помогает волонтерам коллектив Верхнеднепровского технологического техникума во главе с директором Светланой Журавлевой. Педагоги и студенты оказывают различного вида поддержку, ребята плетут сети, будущие сварщики пробовали себя в изготовлении печей. Потом печи стали изготавливать на Дорогобуж-котломаш. Елена и Павел работают с медиками на передовой и с госпиталями, поставляя оборудование и предметы для обычной и тактической медицины. Они помогают в решении других бытовых вопросов, налажено сотрудничество с Народным фронтом. Руководители группы находятся на постоянной связи с бойцами. Каждую поставленную ими задачу команда старается выполнять с максимальной эффективностью и минимальными расходами. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 5 метров в секунду, вечером слабый. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите Дорогобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: Всем привет, с вами Надежда Ковалева, и сегодня продолжим тему борща.
1: Молви еще раз.
0: Все-таки не все любят борщ. По исследованиям, в Беларуси, Украине, Литве, на юге России и в Сибири готовят борщ с удовольствием, а на севере России и Урале предпочитают в основном щи.
2: Вас заливает.
0: Но есть и другие блюда, которые похожи на борщ, но им не являются. Например, свекольник и ботвинья. Это холодные летние блюда. В ботвинье вместо корнеплода используются листья свеклы, а борщок – это постный вариант борща, который готовится на бульоне из сухих белых грибов. В его состав входят свекольная ботва, репа, капуста, яблоки, кабачок, лук, сельдерей, порей, петрушка, укроп, чеснок, черный перец.
3: Помедленнее, я записываю.
0: Борщок подкисляется лимоном, а забелка делается из простокваши и молока. Иногда в него добавляются крапива и лебеда, при этом лимонное подкисление является обязательным.
1: Может, не надо?
0: А вы знали, что уровень жизни можно измерить с помощью борща? Индекс борща – это цена продуктов, необходимых для приготовления 4-литровой кастрюли этого блюда по средним ценам в определенном районе или на определенную дату. Этот показатель придуман аналогично индексу Биг Мака в США. Например, стоимость тарелки борща в Москве составляет 30 рублей, а в Петербурге 25 рублей.
1: Однако.
0: А еще существует факт, что на российском Дальнем Востоке борщ довольно дорогостоящий. Там его кастрюлька будет стоить около 2000 рублей. Это связано с тем, что доставка овощей и мяса в эти регионы значительно увеличивает стоимость продуктов.
4: Не больше больших денег стоит.
3: Да.
0: Зато на Чукотке вместо мяса любят добавлять рыбу, а на Сахалине можно наслаждаться крабами и креветками, которых здесь в изобилии. На сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
5: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
6: Радио Infinity. С нами тепло.

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиостанция Infinity.

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Уважаемые радиослушатели, через несколько минут слушайте на радио Infinity прямой эфир с главой Драгобужского муниципального округа Константином Николаевичем Серенковым. Данный эфир будет проходить и в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте.

0: Добрый день, уважаемые дорогобужане. В рамках регламента работы администрации муниципального округа начинаем прямой эфир, в котором я отвечу на вопросы, которые были заданы вами во время подготовки к прямому эфиру, а также то, что приходило в личных сообщениях мне и моим помощникам. Мои помощники будут зачитывать вопросы. Я постараюсь на них ответить. Пожалуйста.
1: Традиционно самое большое количество вопросов касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ну и, наверное, самый актуальный вопрос на сегодняшний день – это когда планируется включить отопление в школах и в целом, когда начнется отопительный сезон в Дорогобужском муниципальном округе. Интересуются жители и поселка, и города Дорогобужа.
0: Отопительный сезон мы начинаем с 1 октября 2026 года, потому как ночные температуры уже понижены. И запускаем традиционно, изначально у нас идут наши объекты социальной сферы, это ЦРБ, школы, детские сады, социальные учреждения, а потом уже подключается МКД и все остальное, весь остальной жилой фонд. Но хочу сказать, что завтра на поселке не будет теплой воды в связи с тем, что с профилактическими работами будет прекращена подача газа на котельный, который находится у нас на ТЭЦ. Поэтому вот завтра будут проблемы с горячей водой. Поэтому прошу всех подготовиться заранее. Еще раз говорю, это не авария, это профилактические работы. Сегодня разговаривали с руководителем СРТ нашего филиала. Это информация от него.
1: Молодые семьи интересуются, как можно получить субсидию и принять участие в программе «Молодая семья». Какие необходимы документы и куда можно подать соответствующее заявление? Интересуется Ольга из города Дорогобужа.
0: Супруги до 35 лет, возраст которых могут обратиться в администрацию к нам, в кабинет номер 102. По порядку вас проконсультируют, какой необходим перечень документов, порядок, какие вы будете в очереди, потому что воспользоваться данной услугой, данной программой хотят очень многие, поэтому у нас есть определенная очередь. Но люди получают, я лично вручаю эти сертификаты. Очень большая радость, конечно же, у людей. Это такое вот подспорье. Поэтому обращайтесь, еще раз повторю, кабинет 102, в администрацию.
1: Ну и, естественно, молодые семьи интересует вопрос, планируются ли новые детские игровые площадки. Вот, в частности, Олеся задает вопрос. В 27-м году какая-то новая площадка в городе Дорогобуже появится?
0: Да, мы в этом году мы построили около 7 детских площадок. Это и поселок Среднепровский, и Дорогобуж, и сельская местность. Вот. В следующем году тоже будем продолжать это строительство как по территории общественного самоуправления, так и по нашим программам развития города. Поэтому планируется в следующем году Дорогобужа по Чистякова, дом номер 2, детская площадка. Но хочу попросить вот родителей, которые обращаются ко мне, с такими просьбами все-таки на таких началах, что мы строим, помогите нам, пожалуйста, содержать, так как не хватает у нас дворников, очень большой кадровый голод в этом направлении, хотя деньги там вроде нормальные, но никто не хочет этим заниматься. Поэтому мы строим, вы содержите. Такие условия, если приемлемы будут для вас, то мы готовы выделять средства на это. Потому что вроде вначале мы договариваемся, что вот такие у нас начала, а потом идут ко мне бесконечные обращения, что то поломали, здесь не убрано, семечки, бутылки и все остальное. Но вот просто прошу понять, почему это происходит. Очень большой кадровый голод в этом направлении. Так работать будем.
1: Также жители интересуют вопросы состояния уличного освещения. В частности, Елена из поселка Верхнеднепровского интересуется, когда будет отремонтировано уличное освещение по улице Комсомольской.
0: Мы подали заявки, и подрядная организация занимается восстановлением всех поврежденных линий и источников света по всему нашему округу. Я думаю, что в ближайшее время, в октябре, мы все это закроем.
1: Также интересует вопрос и праздничной иллюминации на предстоящие новогодние праздники. В частности, Сергей задает вопрос, где планируется установка и украшение новогодних елей в Дорогобуже, ну и в поселке Верхнеднепровском.
0: Ну, сколько у нас получается? Места нетрадиционные, они определены уже. Верхнеднепровский, две ели, одну из которых ставит ПАО «Дорогобуж». Замечательно. Ель возле ДК «Лира» или здания администрации поселка Верхнеднепровский. В Дорогобуже у нас планируется в микрорайоне. Планируется украшение живой ели на улице Ленина, пересечение Чистякова. Традиционно всем мы готовимся к Новому году, закупаем еще иллюминации, чтобы город был яркий и веселый.
1: Также проблемы с уличным освещением интересуется жительница деревни Новомихайловская. Елена проживает на улице Ветеранов. Подскажите, пожалуйста, как здесь будет решаться вопрос?
0: Елена уже как сказал, что заявки поданы все за октябрь месяц. Мы постараемся подготовить весь округ к зиме и установить все фонари и все линии.
1: Константин Николаевич, немножко отвлечемся от уже заданных вопросов. Вот поступил вопрос от Елены. С какого часа завтра будет отключена горячая вода в Верхнеднепровском?
0: Ну, давайте это будем говорить с утра. Вот, мы разместим на сайте администрации всю необходимую информацию. Давайте так, сейчас мои помощники слышат, свяжутся с Иваном Николаевичем Белоскоком, руководителем филиала. И после обеда мы разместим информацию.
1: Также жителей города Дорогобужа волнует вопрос ремонтных работ на сетях водоснабжения. В частности, Алина из Дорогобужа интересуется, когда будет завершен ремонт водопровода на улице Пайперова.
0: Ну, по информации руководителя МКП «Ресурс» Лапкуса Юрия Леонардовича, в настоящее время закуплены все необходимые материалы, готовится техника. Планируемый срок проведения работ до 16 октября 2026 года. По водоснабжению хочу пояснить тоже следующее. Очень много критики возникало и от жителей микрорайона, поэтому

0: уже не представляется возможным, потому что сами трубы находятся в критическом состоянии. Мы подаем заявки на участие в различных программах. Прежде всего, это федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая помогает, очень здорово нам помогает в ремонте, в замене всех этих коммуникаций. Но, и, к сожалению, так получается, что невозможно заменить трубу на микрорайоне, не отключив там дом или квартал. Поэтому проблемы есть. Но они и будут, но все-таки мы работаем над улучшением качества и ведем планомерную работу в этом направлении.
1: Анну, проживающую в деревне Полидино, интересует вопрос. На какой стадии находится вопрос догазификации деревни Полибино?
0: Деревня Полибино живая деревня, поэтому занимаемся вопросом ее газификации. Планомерно, опять-таки же, в октябре 2026 года будут завершены работы по введению труб газа низкого давления. Я думаю, что с ноября месяца вы сможете подавать заявки в Газпромраспределение Смоленск по подключению, по догазификации. Еще раз напомню, что у вас должны надлежащим образом все оформлено быть, и участок земельный, и дом сам, иметь всю необходимую документацию о владении. И только потом вы сможете воспользоваться данной услугой. Поэтому в ноябре месяце в «Газпром» и все должно получиться.
1: Актуальными для дорогобужан являются также вопросы благоустройства. От имени жителей сельхозтехники Елена задает вопрос о пешеходной дорожке.
0: Так, по пешеходной дорожке, так понимаю, это через Демиткин ров, если правильно, Галина Юрьевна, да? По этой дорожке.
1: Дорожки у нас есть.
0: Две дорожки, да. Но одну дорожку, которая официально, это к памятнику солдату из микрорайона СХТ, мы уже осветили, и она достаточно благоустроена у нас. То прямой путь, который используют часто жители сельхозтехники, это через так называемый Демиткин ров. Вот, к сожалению, проходящая дорога, она не входит в муниципальную собственность. То есть там частная собственность, и там невозможно, скажем так, потратить бюджетные деньги на ремонт, скажем так, на совершенствование этой дороги. Но мы занимаемся освещением. То есть будут заложены средства у нас, чтобы подсветить эту территорию, где ходят большое количество народа. Вот. Будем заниматься данным вопросом.
1: В этом году выполняются работы в центральной части города Дорогобужа. Это и центральная площадь, и ремонт вала Победы. Светлана интересуется, когда завершатся эти основные работы по благоустройству центральной части города?
0: Но хочу еще раз напомнить, что город давно, его центральная часть ждала обновления, и мы проводим комплексные работы в данном направлении. Начали с вала Победы, собственно, в нашем месте, в центре притяжения всех дорогобужан. Заменили брусчатку полностью, первый этап завершен. Далее отремонтировали памятники, часовенку, освещение, установили лавочки, урны, от песка струили всю технику, которую из заново покрасили, которая находится на лаву. Сейчас мы разыгрались на приведение стены в ее аутентичное состояние, то есть будут установлены гранитные плиты, на которых будут выбиты все имена, которые людей, которые бойцов, защитников Дорогобужа в годы Великой Отечественной войны. То есть тот приведем это место в соответствии с ее историей. Далее, возле Дома культуры тоже заменили разрушенный асфальт, тот такой уже советских

0: Времен на брусчатку, дорожку подвели. Планируется установка лавочек. Ну, наверное, все-таки это будут такие массивные формы. Освещение. Далее сам подножье вала и смотровая площадка в рамках проекта формирования комфортной городской среды «Малые города», который мы выиграли в 2025 году. И сроки исполнения по контракту ноябрь месяц того этапа, который запланирован на этот год. Далее, в прошлом году мы отремонтировали памятник Т-34 капитально. И в этом году у стены героев наших, у аллеи Славы, мы планируем установить вечный огонь. Работы ведутся тоже на середину ноября. Запланирован пуск и зажжение вечного огня. Вот такие работы у нас, такие сроки. К сожалению, вот затянулась у нас подножье вала эта площадка, так как было очень много обращений граждан по поводу того, что там незаконные действия. И, конечно же, это все приостанавливало работы. Правоохранительные органы разбирались по этим направлениям. Нарушений не выявлено, но сроки были затянуты. Поэтому сейчас это все подрядчик пытается наверстать, пока стоит хорошая погода. Но вот середина ноября, будем думать, что мы все завершим.
1: Жители нашего округа видят, что город преображается. А какие-то изменения в благоустройстве поселка Верхнеповского планируются?
0: Ну, поселок тоже преображается, если быть так уже очень наблюдательным. Мы отремонтировали центральные дороги. Благодарю за помощь Василия Николаевича Анохина, правительства Смоленской области, уделение нам денег на это. Также мы придерживаемся такой философии, то, что есть дорогобуже, должно быть и на поселке. И наоборот, то, что есть на поселке, должно быть дорогобуже. Вот дорогобуж получил возможность поучаствовать и стал победителем конкурса. Мы подали, подготовили и подали документацию по благоустройству поселка. И в этом году в Москве мы тоже стали победителями конкурса по благоустройству малых городов и создания благоустроенной комфортной среды городской. Поэтому на поселке будем тоже строить масштабный такой парк, остров энергии. Это будет продолжение, скажем так, той благоустроенной территории, которую сделал наше градообразующее предприятие, парк имени 60-летия. Павла Дорогобужа, и благоустроим вот этот пустырь, где стоит горка рядом с домом номер 33 в поселке Верхнеповский. Я думаю, что там тоже учтены все пожелания жителей, потому что мы проводили встречи. Было очень много студентов из Верхнеповского технологического техникума, было молодежи много, старших классов. И ребята давали свои пожелания, что бы они хотели видеть. И все пожелания проектанты учли, и мы изготовили проект, который прошел конкурсный отбор и победил. Поэтому будем строить в следующем году в поселке тоже.
1: Вы затронули уже тему ремонта дорог. А кроме дорог в поселке Верхнеднепровском, какие еще работы проводились по дорогам, по благоустройству придомовых территорий, общественных территорий? Все ли запланированное на 2026 год вот в этом плане было выполнено?
0: На поселке мы построили две детские площадки, благоустроили дворы. И все, что было запланировано на этот год, у нас выполнено. Планируем на следующий год.
1: Ну вот как раз жительницы Дорогобужа Елена интересуются, какие дворовые территории планируются к благоустройству на 27-й год?
0: На проспекте Химиков к дому 26 благоустройство дворовой территории. И в Дорогобуже благоустройство территории к дому номер 2 по улице Комсомольская. Вот такие пока у нас планы. Это из минимума.
1: Также жители Дорогобужа, проживающие в микрорайоне, видят, что преобразилась значительно и сама вторая Дорогобужская школа, и прилегающая к ней территория. Однако вот интересуется территория между второй школой и домом номер 11 по улице Путенкова. Что-то там будет сделано?
0: Да, по этой территории очень много вопросов приходит ко мне в личные сообщения. Так, я понимаю, это территория, где стояла теплица, по поводу которой много было разговоров, что она снесена. Вот. Та территория теперь перешла, скажем так, на баланс города, и там, согласно поручениям губернатора Василия Николаевича, будет создана детская площадка. Но как мы это уже там обыграем, я расскажу на публичных слушаниях. Я думаю, что там будет и стоянка для автомобилей, будет детская площадка и спортивная. То есть вот такой комплекс, чтобы могли лавочки, естественно, урны, освещение, то есть четыре вот эти вот необходимые перечень минимальный для благоустройства. И впишем это все вот в ту площадь, которая у нас освободилась. Вам будет красиво все.
1: Спасибо, Константин Николаевич. Ну, тем самым вы ответили и на вопрос Татьяны из Дорогобужа о проектах по развитию инфраструктуры на ближайший год, 2027. Переходим к теме дорог. Оксана, поселок Верхний Днепровский, спрашивает, вернее, просит обратить внимание на дорогу, которая ведет к несуществующей деревне Новоселье. Невозможно попасть на кладбище, лесовозы превратили дорогу в ужасное состояние.
0: Ну, давайте так, дорога это не входит в перечень ни муниципального значения, ни областного подчинения. Но я переговорю с арендаторами леса, чтобы восстановили там, насколько это возможно, сообщения дорожные, потому как прекрасно понимаю, что нужно посещать могилы, и это желание вполне нормальное. Я переговорю с арендаторами, чтобы восстановили поврежденное. Ну, это, понимаете, не дорога, там просто лесная такая проездная дорога, не отвечающая никаким требованиям. Но переговорим с арендаторами по этому поводу.
1: Ксения интересуется, когда будет отремонтирована дорога по улице Урицкого от 1 до 72 дома?
0: По Урицкого, да, есть такая проблема, потому как очень там узко, с Ленина, когда съезжаешь, разбита вся. У нас есть проект, стоимость проекта на сегодняшний момент 117 миллионов. Таких денег нету, но мы подаем заявки в Министерство по дорожному хозяйству. Ну, надеюсь, что нам помогут. За свои деньги мы не отремонтируем эту дорогу. Но проект есть, заявку направили.
1: Также Наталья из Дорогобужа интересуется вопросом ремонта дороги по улице Путенкова с устройством ливневок, бордюров. Как сделали по улице Мира?
0: Ну, улица Мира тоже был довольно-таки дорогостоящий проект. В ценах 22 года потратили 110 миллионов на улицу Мира. Путенкова здесь немножечко поменьше, но 63 миллиона с половиной нужно. Вот. Опять-таки же, за свои деньги мы не сможем это сделать. Подаем заявку на финансирование 2027 года.
1: Улица Моисеевского в городе Дорогобуже. Галина Владимировна задает вопрос. касающиеся также приведения этой дороги в нормативное состояние. Лежал на улице асфальт, ну, это в советские времена. К сожалению, вот сейчас дорога, состояние дороги не удовлетворяет жителей этой улицы.
0: Галина Владимировна, ну, будем заниматься дорогой, то есть и грейдированием ее, и очисткой в зимнее время. Пока таких денег нет у нас вот, на ремонт, капитальный ремонт Моисеевского. Будем подавать заявки. Ну, как ее рассмотрят, как нам помогут.
1: Константин Николаевич, есть ли в планах ремонт участка дороги от улицы Седова, Дорогобуже, до начала деревни Садовая?
0: Данная дорога находится на балансе у Автодора, Смолавтодора, поэтому запросили у них планы на 27 год. К сожалению, нет. То есть планов Автодора по ремонту данной дороги, не по асфальтированию, скажем так, данной дороги нет.
1: Вопросы сферы образования также волнуют жителей нашего округа. В частности, Михаил из Дорогобужа пишет: узнали из соцсетей, что у муниципального волонтерского штаба появился новый руководитель. Можно ли узнать подробнее, кто это и чем вообще занимается волонтерский штаб?
0: Да, мы писали, представляли общественности, скажем так, нашего нового руководителя. Это Хозяева Александра Сергеевна, учитель из Дорогобужской школы номер один, молодой, энергичный, как и подобает руководителю, будет работать в Доме детского творчества после уроков, заниматься волонтерской деятельностью. У нас в округе всей работы, которая связана с поддержкой и СВО, с благоустройством, с оформлением различных документов, все-все-все, где необходима общественная поддержка. Этим будет заниматься Александр Сергеевна.
1: Есть ли в наших школах профильные классы? Если есть, то в каких?
0: Да, такая задача стоит по профильным классам и губернатором Василием Николаевичем по обустройству классов в наших школах. Ну, первый профильный класс это у нас появился агрокласс в школе номер 3 на поселке Верхнепровском, где дети могут изучить основы земледелия, различные навыки получить езды на тракторе и многое другое, что связано с сельхозжизнью. Также в Дорогобужской школе номер 2 открыт медицинский класс. И химический класс открыт в Верхнепровской школе номер 2, где дети тоже могут получить изначальное образование медицинское и химическое, и потом связать свою жизнь по этим направлениям, либо стать врачами, либо вернуться в наградообразующие предприятия. Уже вот в сентябре месяце проходило обучение, и сотрудники Дорогобужской ЦРБ и ПАО «Дорогобуж» выступают менторами в данном направлении. Работаем по всем этим позициям.
1: За масштабными ремонтными работами в Дорогобужской школе номер 2 в этом году, естественно, пристально наблюдали прежде всего родители школьников. И вот они интересуются, а будет ли продолжено благоустройство территории школы?
0: Ну, а территория школы – это не только двор школьный, но еще и стадион. Вот. И совместно с ПАО «Дорогобуж» и правительством Смоленской области, благодаря поддержке губернатора Василия Николаевича, будет проведена работа по ремонту, установке современного оборудования, беговых дорожек. Вот, в настоящее время проект проходит все необходимые согласования. потому как, ну, не открою, наверное, никого тайну, что находится в низине и школа, и стадион, и поэтому там необходимо предусмотреть необходимые системы ливневой канализации, которая будет собирать воду, которая с микрорайона с горы спускается и собирается здесь. Поэтому необходимо грамотно создать проект, чтобы это все работало и не подтапливало объект в будущем. Работа проводится, еще раз хочу сказать, что совместно с градообразующим предприятием, с ПАО «Дорогобуж», которые заинтересованы в развитии нашего округа и социальной сферы, что показывает ремонт самой школы номер 2 в городе Дорогобуж.
1: В этом году, летом, ремонтные работы проводились также и в Верхнеднепровской школе номер 3. Виктория интересуется, что уже сделано и есть ли планы на продолжение ремонтных работ в будущем году.
0: В 26-м году в Верхнеднепровской школе номер 3 были заменены оконные блоки на 95%, наверное. Были проведены работы по замене системы отопления, капитальный ремонт. Те батареи, которые уже не грели, заменены на современные чугунные радиаторы. Работы окончены. В настоящее время завершены работы по обустройству двора внутреннего. Уложена брусчатка по всему периметру. Сейчас идут работы по укладке плитки на трех крыльцах школы. И также проведены работы по замене кровли, мягкой кровли на крыше школы номер 3. Сейчас ведутся работы по подъему колодцев вентиляционных и установке металла на парапеты. Понятно, что это только начало. Опять-таки же, благодаря сотрудничеству ПАО «Дорогобуж» и правительства Смоленской области планируется замена, планируется ремонт внутри школы. Это выравнивание стен в классах, потолок, электропроводка, ремонт спортивного зала, лестничных клеток, столовой, библиотеки, модернизация аварийной системы, аварийной пожаротушения. И самое главное, что школа станет украшением поселка, это фасад. Фасад планируется такой же вентилируемый из металлокассет, как на школе номер 2 города Дорогобужа. Вот такие планы на следующий год.
1: Известно, что наш округ живет как бы на два города, да, город Дорогобуж и поселок Верхнеднепровский. Жители часто вынуждены либо по работе, либо по личным делам перемещаться из одного нашего крупного населенного пункта в другой. Где можно ознакомиться с расписанием движения автобусов по муниципальным маршрутам?
0: Но... Если, Наталья, вы подали сюда обращение, то, значит, пользуйтесь телефонами, социальными сетями. На сайте администрации муниципального образования размещена вся необходимая информация. В век электронных технологий. Да, ну, помимо того, что, конечно же, на остановках есть, ну, к сожалению, вандалы у нас периодически это все срывают, закрашивают. Кому-то нравится этим заниматься. Но на сайте всегда она есть.
1: Константин Николаевич, вопросы, заданные жителями нашего округа через портал госуслуг, закончены, но у нас есть вопросы, которые поступают в комментариях к прямому эфиру. Сейчас я озвучу их. Тамара задает вопрос. Город Дорогобуж, улица Ленина, дом 75. Много лет течет крыша, а все жалобы только бездействия. Просим принять меры по ремонту кровли.
0: Ну, давайте мы уточним, что там происходит. Наши сотрудники выйдут на дом. Кто там бездействует, управляющая компания, либо нет собираемости, потому что много причин есть по поводу того, почему не делается крыша. Но мы рассмотрим все и дадим вам ответ, Тамара.
1: Наталья Миль, деревня Запрудья, ждет освещения и дорогу.
0: Наталья уже как сказал, что заявки все поданы за октябрь месяц. Подрядная организация должна навести порядок в этом направлении.
1: Татьяна, Дорогобуж, Мир, 25 этаж. Течет крыша, когда планируют перекрыть капитально кровлю. Подъезд без ремонта, ящики почтовые со времен царя Горохова, соседние дома, микрорайоны уже отремонтированы. Когда нам ждать? Ну, платим за капремонт исправно.
0: Посмотрим все документы и выйдем. Оценим состояние в ближайшее время.
1: Ольга, добрый день. Хочется, чтобы администрация округа обратила внимание и на село. Жители деревень от Озерища до Каськова обеспокоены отсутствием магазинов.
0: Прорабатываем этот вопрос, но хочу сказать следующее. Магазины – это не муниципальные, это коммерческие, скажем так, предприятия, для которых самое главное – извлечение прибыли. Вот хочу просто рассказать то, что было у нас в деревне Васино. Всеми правдами и неправдами мы затянули предпринимателя, обещали ему горы денег, потому как люди обращаются, но, к сожалению, люди не ходили в тот магазин, хотя был ассортимент, полный набор всего необходимого, цены были гуманные, но люди вот привыкли пользоваться Магнитом, который на поселке или в Дорогобуже. Кому-то привозят там дети чего-то, некоторые сами ездят раз в неделю. Вот. И не покупают там, и пришлось закрыть. Здесь, по Озерище и Каськово, мы прорабатываем тоже вопросы, и если у нас получится кого-то затянуть, еще раз говорю, будьте добры, ходите покупать. Тот магазин в Каськово и закрылся из-за отсутствия, скажем так, покупательского спроса. Никто бы не закрыл себе прибыль, если бы она была прибыльная. Ну, а так как работать в убыток, никто не собирается, поэтому магазин закрылся.
1: Добрый день. По улице Строителей 6 в поселке Верхнеднепровском в этом году проведен ремонт дворовой территории в рамках комфортной городской среды. Вместе с тем мы просили сделать освещение во дворе данного дома, так как пройти вечером невозможно, ни одного фонаря. Освещение не было сделано. Просим оказать помощь в освещении территории двора.
0: Ну, мы зафиксируем ваше обращение. Так, кто там? Ольга?
1: Да, да, Ольга.
0: Ольга, зафиксируем ваше обращение. Посмотрим, что там можно будет сделать, в какой перспективе. Дадим вам ответ.
1: Наталья, планируется ли замена водопровода по улице Пайтерова, Дорогобуж?
0: Ну, мы все планируем. Но есть сроки у всех и есть экономика по работе МКП «Ресурс». Планируется.
1: Олеся, в поселке за администрацией планируется ли замена горки для детей?
0: Поселок. Это, я так понимаю, парк, который за администрацией. Да, заложен денег там на замену.
1: Мария, добрый день. Хотела задать вам такой вопрос. Сделали дорогу по улице Молодежная от Креста до автомойки машин. Далее там страшные ямки, где с трудом можно проехать. Это от детского сада и вниз по дачи. Будет ли там проводиться ремонт данного участка дороги?
0: Планируем картами отфрезеровать и отремонтировать дорогу в следующем году.
1: Так, наш любимый подписчик Сергей, скрывающийся за ником. Добрый день, Константин Николаевич. Волнует вопрос доделок во вновь отремонтированной школе номер 2, а именно отсутствует ливневая система на одной стороне кровли, и также ремонт лестниц, ведущих в школу. Но и очень хотелось бы, чтобы тренажеры, которые возле школы за 8 лет, не без помощи жителей, к сожалению, уже пришли в негодность, поменяли на новые.
0: Ну, давайте начнем. Сергей Ливнева, который отсутствует на той стене, которая на микрорайоне. В связи с тем, что во время уже прохождения ремонта было принято решение о увеличении производительности, скажем так, ливневки, которая во внутреннем дворе, и там вместо 4 вот, добавили 6. То есть 2 трубы эти были сняты и установлены во внутренний двор, для того, чтобы вода, скажем так, уходила лучше. К сожалению, позиции по ливневкам, они заказные, и этот заказ только придет у нас вот в середине октября. Поэтому в середине октября подрядчик доустановит отсутствующие трубы водоотведения на школу. По тренажерам, ну, я уже сказал, что ремонтировать те тренажеры уже смысла нет никакого. Мы будем менять это все на новое и устанавливать и здесь, рядом со школой, детский и спортивный городок. И на самом стадионе тоже будет сделана, заменена вся необходимая инфраструктура. И по поводу лестниц. Но, к сожалению, да, в этом году уже не хватило денег у нас, и лестница выбивается. И одна, и вторая из микрорайона, из того замечательного вида дворовой территории школьной. На следующий год мы закладываем деньги для того, чтобы лестницы тоже были украшением города, ну, безопасные прежде всего, и также были, украшали наш замечательный город и микрорайон. И одна, и вторая. Но на следующий год.
1: Светлана, здравствуйте. Когда будет произведен ремонт крыши по адресу улица Симоновой, дом 121? И обещали спилить деревья.
0: По улице Симоновой 121 мы закладываем деньги на следующий год, вот, потому что прекрасно понимаем, что жители там не справятся с ремонтом этой крыши. Ну и деревья будут спилены в рамках содержания городской территории. Степан Малашенко в курсе по этой задаче, но сейчас формируется пакет заявок, потому что техника в основном это вся наемная, и краны, и вышки, и так как близость линии электропередач, нужно согласовать все это с РЭС, снять провода, и только потом начать спиливать деревья. Вот. Поэтому здорово, что у всех людей есть понимание, что деревья опасны для дома, прежде всего, для окон, для фасада, для крыши. Конечно, поможем их спилить.
1: Андрей, Константин Николаевич, как обстоят дела с ремонтом поврежденного дома на Мира 10, Дорогобужа?
0: Квартира, которая была повреждена в результате известных событий, мы восстановили. В настоящее время конкурс объявлен фондом капитального строительства на ремонт крыши. Вот. И в этом году планируем начать и закончить. Я же так понимаю, вы про крышу спрашиваете? Да. Но есть порядок определенный. Конкурс объявлен.
1: Саня Николаевич, пока вопросы от жителей нашего округа больше не поступают.
0: Ну, давайте пока вопросы, может, кто-то будет готовить. Тут в рамках рабочих поездок посетил Алексина на этой неделе. Вот. И много вопросов возникало, что будет с памятником архитектуры федерального значения усадьбы Барышникова. В настоящее время ведется консервация данного объекта, скажем так, до лучших времен, потому как объект, особенно последние годы, катастрофически быстро стал разрушаться. Это и само здание, и все постройки, которые находятся по улице Парковой, и это Кремлевская стена. Для того, чтобы начать ее ремонтировать, пока необходимо законсервировать. Агентством АУПИК ведется вот эта вот работа. До этого еще была выставлена охрана, потому что, ну, много у нас любителей поковыряться, что-то там отвернуть, какую-то железочку или какую-то глиняный изразец, или кирпичей там пособирать. Поэтому и охрана, и консервация ведется. По улице Кремлевская, где проживают жители, как я уже рассказывал ранее, когда было все введение Алексеевского конного завода, там люди получили жилье, некоторые даже приватизировали. И сейчас через суд агентство пытается их выселить. К сожалению, углубившись в эту проблему, мы понимаем, что ремонт невозможно будет начать, пока объект не освободится от третьих лиц. Но в данном случае это жители, либо вот у нас есть Дом культуры в одном из флигелей. По Дому культуры мы тут занимаемся сейчас этим вопросом. Ну а по жителям специалисты администрации имущественного отдела занимаются подбором квартир как в Алексинском жилом фонде, так в Дорогобуже и на поселке. Еще раз хочу сказать, что никто из жителей не останется на улице. Всем будет предоставлено жилье взамен того, которого, ну, скажем так, потеряют люди, когда будет проходить ремонт либо консервация пока. Поэтому направление работа ведется постоянно. На тесной связи с жителями, и сам лично, и администрация Алексина. Поэтому никто не будет забыт, никто не будет, не останется без жилья.
1: Поступил вопрос от Марины. Здравствуйте, Константин Николаевич. Есть ли какие-то продвижения по вопросу дороги улицы Юбилейная? Мы все очень...
0: Но по улице Юбилейной у нас есть и обращение по улучшению качества водоснабжения, потому как там трубочка, скажем, небольшого диаметра, и воды всем не хватает. И по дороге тоже у нас есть планы на 2027 год. Нормативное состояние, в асфальт ее сделать. План на 2027 год. Далее, по школам, тоже острые вопросы стояли во время прошлого эфира. Вот, в Озерище школа у нас переехала, учителя и дети переехали в первую Дорогобужскую, ну, автобусом подвозим. Школу пока мы будем сохранять, оставим ее и с теплоснабжением, и под охраной. Посмотрим, куда можно будет ее, это здание, применить. Вот. Васинская школа у нас, согласно обращениям граждан, пока осталась. Но хочу сказать, что в этом году будет очень внимательно оцениваться качество тех знаний, которые дают учителя. То есть мы будем мониторить за этим постоянно. Поэтому вот... жителей Васинской, Васина и конкретно детки, которые обучаются в школе, будут подвергаться постоянному контролю. Есть еще что-то, Галина Юрьевна?
1: Пока больше вопросов не поступает, Константин Николаевич.
0: Ну, если вопросов нету, то хочу поблагодарить за активность. Если кто-то стесняется или не получилось зайти через платформу обратной связи и зарегистрировать свой вопрос, я хочу предложить, ну, напрямую в личку. Мне многие эти пользуются, я посвящаю это много времени ответу, подготовке ответов моими специалистами. Если я не отвечаю, это не значит, что я не вижу вопрос, то есть я просто пересылаю своим сотрудникам, которые компетентно или курируют данное направление, и готовим ответ. Так, что-то есть еще там?
1: Да, поступил вопрос от Алексея. Будет ли капитальный ремонт дороги в селе Алексино от конезавода до центральной, обход Алексино?
0: Ну, В настоящее время там около 8 миллионов, таких денег у нас в бюджете, к сожалению, нет, но мы подаем заявку на распределение областного дорожного фонда.
1: Павел задает вопрос. Доброго дня, Константин Николаевич. ПГТ Верхнеднепровский. Горячая вода, которая течет из крана, оставляет желать лучшего. Она периодически вытекает из крана коричневого цвета, что явно не соответствует нормам. Прошу помочь в решении этой проблемы.
0: Ну, проблема известная, да, но все равно попытаюсь ответить на вопрос. И сотрудниками Смоленского региона Теплоэнерго была проведена большая работа по замене запорной арматуры. Также была проведена работа по очистке труб, которые вот от тех залежей и наслоений, которые скопились за это время. Но опять-таки же понимаете физику, что почистивши трубы и давши потом горячую воду, конечно же, эта грязь будет вытекать. И вытекает она через ваши краны. Но эта работа проводится постоянно, и с наступлением от отопительного сезона, я уверен, что ситуация улучшится. Мы разговаривали как раз перед нашим сегодняшним эфиром с руководителем, который предоставил мне все акты выполненных работ. То есть работа ведется постоянно, но вот та грязь, которая выходит из труб, это результат как раз той работы, профилактической работы по очистке.
1: Больше пока вопросов нет.
0: Ну, если вопросов нет, еще раз хочу поблагодарить активную часть нашего населения за вопросы, за то, что задаете вопросы, за то, что интересуетесь. Еще раз говорю, те вопросы, которые были во время прямого эфира, мы все их зафиксируем, и будет у нас выезд наших комиссии со мной лично, либо с моими заместителями. Всех благодарю за активность. Всем хорошего настроения.
2: Вы слушали прямой эфир с главой муниципального образования Драгобужский муниципальный округ Смоленской области Константином Николаевичем Серенковым.

В России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
2: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «РУ» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 30 сентября 1791 года в Венском театре Аудервиден состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шиканедер. Опера имела огромный успех у зрителей. Гёте так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либретто, которое, впрочем, успехом не увенчались. Сюжеты обработаны в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес. Шиканедер почерпнул сказки Виланда Лоло. Дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастро. Царица посылает принца Тамину спасти девушку и дает ему волшебный атрибут – флейту и помощников. Принц переходит на сторону волшебника, проходит испытания и получает любовь. «Волшебная флейта» – последнее произведение Моцарта и, как младший ребенок у родителей, его самая любимая опера. Легенда гласит, что на смертном одре он пожелал послушать именно ее и стал напевать песенку «Папагено». В 2005 году опера была поставлена в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова, режиссер-постановщик Андрей Денников, а имя Моцарта стало символом высшей музыкальной одаренности, творческой гениальности и единства красоты.
2: Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Info Art Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября днем интернета, ежегодно его праздновать и провести перепись населения русскоязычного интернета. По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел 1 000 000 россиян. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным Медиаскоп, в апреле 2022 года интернетом в России пользовались 80% населения в возрасте старше 12 лет. Это 97,5 миллиона человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуется более 75% жителей. Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь значительно изменится и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты. Количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сети увеличится в 500 раз.
0: А в этот день события, ставшие историей. В эфире

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Флёнова». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Новости. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по утильсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За успех.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Отопительный сезон в Дорогобужском округе начнется с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Константин Серенков. Традиционно подача теплоносителя начнется с объектов социальной сферы, школ, детских садов, центральной районной больницы. Согласно программам пуска, подключение к системам теплоснабжения жилищного фонда будет осуществляться поэтапно. Полная подача отопления займет около 2 недель. Это стандартный срок для обеспечения устойчивого теплоснабжения. 24 сентября исполнилось 4 года со дня создания волонтерской группы «Дорогобуж за наших». Ровно 4 года назад дорогобужане, представители самой гуманной профессии Елена и Павел Щекины, купили первые 2 рулона флиса, и Елена Михайловна приступила к шитью снудов и балаклав для нужд бойцов СВО. Сегодня «Дорогобуж за наших» — это сплоченная команда, дружная, проверенная, надежная и многопрофильная. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск-халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. За все время помощь фронту оказана на сумму около 12 миллионов рублей. Было совершено 23 рейса за ленту, осуществление которых зачастую связано с риском для жизни. Количество маск-сетей, сплетенных умелыми заботливыми руками мастериц группы, приближается к отметке 30 тысяч квадратных метров. Также востребована швейная продукция – толстовки, маск-халаты летние и зимние, футболки, шапки, снуды, балаклавы, повязки свой-чужой, подушки, а также фирменные жилеты и носки и талисманы. Окопные свечи и печки также самые лучшие, это всегда говорят бойцы со всех направлений, особо востребованы изделия 3D-печати. Были приобретены и доставлены 4 мотоцикла. Еще 2 мотоцикла, приобретенные дорогобужскими волонтерами, выдали волонтеры приграничного пункта «Ресторанчик для наших ЗВО». Отправлено огромное количество стройматериалов, которые благодаря помощи ремонтно-строительной фирмы «Омега» директор Андрей Бурлаков были доставлены непосредственно на места дислокации подопечных бойцов. Активно помогает волонтерам коллектив Верхнеднепровского технологического техникума во главе с директором Светланой Журавлевой. Педагоги и студенты оказывают различного вида поддержку, ребята плетут сети, будущие сварщики пробовали себя в изготовлении печей. Потом печи стали изготавливать на Дорогобуж-котломаш. Елена и Павел работают с медиками на передовой и с госпиталями, поставляя оборудование и предметы для обычной и тактической медицины. Они помогают в решении других бытовых вопросов, налажено сотрудничество с Народным фронтом. Руководители группы находятся на постоянной связи с бойцами. Каждую поставленную ими задачу команда старается выполнять с максимальной эффективностью и минимальными расходами. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 5 метров в секунду, вечером слабый. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Нынешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Geland J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Geland J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: тела.
1: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
2: Эрик Райс.
3: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Ку! Ку! Ку! Как странно.
8: Это вам не это.
9: Понятно.
10: Ку!
11: Игра слов.
12: Целая демографическая проблема. Красные девицы не могут найти добрых молодцев. А что значит «добрый молодец»? Это не только мягко относящийся к людям, а хороший во всех отношениях молодой человек. Можно даже сказать «подходящий», «удалой». Кстати, в армянском языке от слова «добрый» образовано слово «кузнец», то есть каждый кузнец собственного счастья.
13: Не заходи, если что.
11: Игра слов.
14: Ты плачешь из-за мелочей.

В России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Порядок работы хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Врачам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц, в том числе на месте вызова бригады скорой помощи и в машинах при медицинской эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава Российской Федерации. Согласно документу, хирургов могут привлекать к работе вне медицинской организации непосредственно по месту вызова скорой помощи, а также в транспортных средствах во время медицинской эвакуации. Кроме того, медицинская помощь по профилю хирургия будет оказываться в том числе в рамках паллиативной медицинской помощи. При трудоустройстве человека в двух организациях одновременно ему начисляются страховые взносы каждым работодателем, что в будущем может отразиться на размере страховой пенсии. Однако это не означает, что при наличии двух мест работы выплаты автоматически будут удваиваться, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов. Он пояснил, что страховой стаж при одновременном трудоустройстве в двух местах не удваивается, засчитывается лишь период работы в основном месте. Однако взносы суммируются в пределах общего годового лимита индивидуальных пенсионных коэффициентов.

0: И в завершении выпуска. Скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Команда Формулы-1 Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений кряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. Спа-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
11: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы отправимся в мир, где кулинарные изыски создают те, от кого мы совсем этого не ожидали. И начать я бы хотела с невероятного открытия. Актер и комик Джим Керри, оказывается, прекрасный кулинар. Недавно он удивил своих друзей рецептом фузилли с соусом из свежих томатов и базилика. Он признается, что во время карантина увлекся приготовлением морепродуктов и пасты. Джим говорит, что готовка для него – это возможность отдохнуть и поразмышлять. А особенно он ценит те моменты, которые он может провести в спокойствии с друзьями за столом. А теперь перенесемся в мир науки. Представьте себе, Нобелевский лауреат по физике доктор Марио Капеччи в своей лаборатории не только исследует генетику, но и делает вкуснейший шоколадный мусс. Как ни странно, его работа с химическими элементами помогла ему создать, по отзывам коллег, идеальный мусс. Марио признается, что работа с ингредиентами напоминает ему научные эксперименты, где каждый компонент имеет свое значение. Ну а как насчет спорта? Наш сегодняшний герой – чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Мир знает его как гения шахмат, но мало кто знает о другом его таланте – выпечке. Магнус недавно открыл секрет своего утреннего блюда – овсяно-бананово-ореховых маффинов. Он утверждает, что они помогают ему сосредоточиться и сконцентрироваться перед важными матчами. И напоследок – удивительная история от режиссера Стивена Спилберга. Знаете, почему Стивен Спилберг любит борщ? А у него просто нет выхода. Корни знаменитого на весь мир режиссера в Российской империи, на Украине. А там борщ – главное блюдо. Дедушка и бабушка голливудской звезды со стороны отца Шмулик Шпилберг и Ривка Чечик приехали в Америку из небольшой деревушки под Каменец-Подольском в самом начале 20 века. Дедушка по линии матери Филипп Познер эмигрировал из Одессы. Пути детей этих замечательных людей пересеклись в Цинциннате, городе в штате Огайо. Там же появился на свет самый успешный кинорежиссер США. Спилберги жили большим семейным кланом. Дедушки и бабушки говорили помимо английского и на идише, и на русском. Родители Стивена, хоть и родились уже в Америке, тоже владели этими языками и до самой старости могли свободно общаться на них. Но на русский они всегда переходили, по словам режиссера, когда хотели что-то от него скрыть. Сам Спилберг знает по-русски только несколько слов. Ну а что же борщ? Любая хозяйка, приготовившая его хоть раз, знает, если в доме есть борщ, никто голодным не останется. Знали эту простую истину и в семье Спилбергов. Вот поэтому Стивен и любит борщ. А еще в окружении спецэффектов и декораций он нашел время, чтобы научиться готовить свой идеальный стейк по рецепту, который передавался в его семье из поколения в поколение. По его словам, этот стейк напоминает ему о родных и теплых вечерах в кругу семьи. На этом наша сегодняшняя кулинарная экскурсия подходит к концу, но я обещаю, что в следующем выпуске нас ждет не меньше удивительных историй и рецептов. Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые горизонты в кулинарии. С вами была Надежда Ковалева. До новых встреч и, конечно, приятного аппетита!
10: Должно быть съедобно.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 1 октября, ожидается малооблачная, сухая погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление начнет падать 757 миллиметров. Температура ночью плюс 5-7, в отдельных районах заморский до 0 градусов, а днем до плюс 18. В пятницу 2 октября характер погоды не изменится, ночью 0-2, днем 15-17, малооблачно и без осадков. В субботу облачно с прояснениями, дожди не ожидается, днем 13-15, в воскресенье также до плюс 16. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3», правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Geland J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее о Geland J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам ни жезла.

34. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3,5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только Ярославскому Локомотиву. На востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
5: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открыты в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
5: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: В России каждый год 30 сентября принято отмечать День интернета. История интернета началась 2 сентября 1969 года. Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых, встретилась в лаборатории Лена Кляйнрука при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы наблюдать события величайшей важности. Два компьютера при помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра, обменивались между собой текстовыми данными. Так зародился интернет. И, можно сказать, началась новая эра в истории развития человеческой цивилизации. Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До этого момента уже существовали и широко использовались такие сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для страницы www, World Wide Web. Интернет даже получил своего собственного святого покровителя. С 2000 года им принято считать святого Исидора Севильского, хотя это и не было утверждено церковью официально. Исидор Севильский был испанским епископом и жил в 6-7 веках. Выбор пал именно на этого святого, поскольку он считается первым энциклопедистом, который внес существенный вклад в историю средних веков. В настоящее время количество пользователей сети интернет все время увеличивается. Это и неудивительно, ведь интернет не стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами, предлагая пользователям все новые сервисы.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Отопительный сезон в Дорогобужском округе начнется с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Константин Серенков. Традиционно подача теплоносителя начнется с объектов социальной сферы, школ, детских садов, центральной районной больницы. Согласно программам пуска, подключение к системам теплоснабжения жилищного фонда будет осуществляться поэтапно. Полная подача отопления займет около 2 недель. Это стандартный срок для обеспечения устойчивого теплоснабжения. 24 сентября исполнилось 4 года со дня создания волонтерской группы «Дорогобуж за наших». Ровно 4 года назад дорогобужане, представители самой гуманной профессии Елена и Павел Щекины, купили первые 2 рулона флиса, и Елена Михайловна приступила к шитью снудов и балаклав для нужд бойцов СВО. Сегодня «Дорогобуж за наших» — это сплоченная команда, дружная, проверенная, надежная и многопрофильная. Волонтеры изготавливают окопные свечи, изделия из 3D-печати, маскировочные сети, шьют толстовки, футболки, маск-халаты и многое другое. Также собирают гуманитарную и материальную помощь, благодаря которой приобретается специальное оборудование, техника, инструменты и расходные материалы. Все необходимое активисты не только подготавливают, но и лично доставляют на передовую. За все время помощь фронту оказана на сумму около 12 миллионов рублей. Было совершено 23 рейса за ленту, осуществление которых зачастую связано с риском для жизни. Количество маск-сетей, сплетенных умелыми заботливыми руками мастериц группы, приближается к отметке 30 тысяч квадратных метров. Также востребована швейная продукция – толстовки, маск-халаты летние и зимние, футболки, шапки, снуды, балаклавы, повязки свой-чужой, подушки, а также фирменные жилеты и носки и талисманы. Окопные свечи и печки также самые лучшие, это всегда говорят бойцы со всех направлений. Особо востребованы изделия 3D-печати. Были приобретены и доставлены 4 мотоцикла. Еще 2 мотоцикла, приобретенные дорогобужскими волонтерами, выдали волонтеры приграничного пункта «Ресторанчик для наших ЗВО». Отправлено огромное количество стройматериалов, которые благодаря помощи ремонтно-строительной фирмы «Омега» директор Андрей Бурлаков были доставлены непосредственно на места дислокации подопечных бойцов. Активно помогает волонтерам коллектив Верхнеднепровского технологического техникума во главе с директором Светланой Журавлевой. Педагоги и студенты оказывают различного вида поддержку, ребята плетут сети, будущие сварщики пробовали себя в изготовлении печей. Потом печи стали изготавливать на Дорогобуж-котломаш. Елена и Павел работают с медиками на передовой и с госпиталями, поставляя оборудование и предметы для обычной и тактической медицины. Они помогают в решении других бытовых вопросов, налажено сотрудничество с Народным фронтом. Руководители группы находятся на постоянной связи с бойцами. Каждую поставленную ими задачу команда старается выполнять с максимальной эффективностью и минимальными расходами. За активную помощь участникам СВО волонтерская группа «Дорогобуж за наших» в 2024 году была удостоена нагрудного знака «Все для победы». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 5 метров в секунду, вечером слабый. Воздух прогреется до плюс 17 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластик.

Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105. Radio Infinity.
5: За удачу!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 30 сентября 1791 года в Венском театре Аудервиден состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Либретто к опере написал давний приятель композитора и антрепренер Эммануэль Шиканедер. Опера имела огромный успех у зрителей. Гёте так нравилось это произведение, что он делал попытки написать продолжение либретто, которое, впрочем, успехом не увенчались. Сюжет, обработанный в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес. Шиканедер почерпнул сказки Виланда Лоло. Дочь царицы ночи похитил волшебник Зарастро. Царица посылает принца Тамину спасти девушку и дает ему волшебный атрибут – флейту и помощников. Принц переходит на сторону волшебника, проходит испытания и получает любовь. «Волшебная флейта» – последнее произведение Моцарта и, как младший ребенок у родителей, его самая любимая опера. Легенда гласит, что на смертном одре он пожелал послушать именно ее и стал напевать песенку «Папагено». В 2005 году опера была поставлена в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова, режиссер-постановщик Андрей Денников, а имя Моцарта стало символом высшей музыкальной одаренности, творческой гениальности и единства красоты.
2: Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. На международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября. Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Info Art Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября днем интернета, ежегодно его праздновать и провести перепись населения русскоязычного интернета. По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел 1 000 000 россиян. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным Медиаскоп, в апреле 2022 года интернетом в России пользовались 80% населения в возрасте старше 12 лет. Это 97,5 миллиона человек. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуется более 75% жителей. Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь значительно изменится и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты. Количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сети увеличится в 500 раз.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января СПА-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Флёнова», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
10: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхнепровский, телефон.

0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза – Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пиши в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Оленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Альтернатива.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Альтернатива.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 1 октября, ожидается малооблачная, сухая погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью утром слабый, днем до 6 метров в секунду. Давление начнет падать 757 миллиметров. Температура ночью плюс 5-7, в отдельных районах заморски до 0 градусов, а днем до плюс 18. В пятницу 2 октября характер погоды не изменится, ночью 0-2, днем 15-17, малооблачный, без осадков. В субботу облачно с прояснениями, дождей не ожидается, днем 13-15, воскресенье также до плюс 16. В понедельник пройдут дожди и днем до плюс 15.
0: Погода на Infinity.

0: превращать обыденный продукт в объект желаний и восхищения.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Радио Инфинити. Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: dance with me one more time.
1: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
2: Билл Хейден.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пиши в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Infinity.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.